0: уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: С вами Иваново FM.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 370074 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На время каникул ивановская полиция усилит патрулирование дорог и дворов. Летом риск происшествий возрастает, школьники больше времени проводят на улице и часто остаются без присмотра взрослых. По словам правоохранителей, сообщения о травмах несовершеннолетних сейчас поступают практически ежедневно. Только в мае зарегистрировано 5 случаев выпадения детей из окон. Также растет число ДТП с участием юных водителей мопедов и мотоциклов. В прошлом году в области произошло более 50 таких аварий. Большинство по вине самих подростков. За безопасностью дорожного движения следят и в мэрии. Как сообщает администрация, в Иванове продолжается выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог. Работы идут в центре и в отдаленных районах. Всего в перечне более 160 улиц. Городские власти контролируют качество покоса. В случае жалоб жителей проводятся внеплановые проверки. Подрядчику предстоит завершить весь комплекс работ до августа. 7 студентов из Ивановской области стали победителями и призерами Олимпиады «Я профессионал». Теперь они смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования. Добавим, в этом сезоне в интеллектуальном турнире участвовало рекордное количество учащихся – более 215 тысяч человек. Высокая активность ивановцев и их уверенные результаты показывают, что вузы региона дают качественную подготовку, отметили организаторы Олимпиады. По их словам, в нашем крае есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу. Российские школьники все чаще выбирают прокат одежды для выпускного. Как сообщает РИА Новости, взять наряд в аренду планирует почти треть выпускников. Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Напомним, что у 11-классников выпускные традиционно проходят в последнюю субботу июня, а у 9-классников в середине месяца. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 70 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 2 июня.
1: Год 1897.
2: Император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. В расписание праздников, в которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные по православному календарю дни: обрезание и крещение Господня, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господня и Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, а также рождественские дни 25 и 26 декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, День Вознесения Господня и второй день праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен воскресных.
1: Год 1955.
2: 12 февраля 1955 года было принято постановление Совета министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. С этого постановления и началась история Байконура, носящего поначалу наименование «Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5». Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. Днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день проекты космодрома Байконур и его организационные структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба.
1: Год 1962.
2: В Новочеркасске произошли трагические события, известные также как Новочеркасский расстрел. Накануне правительство объявило о повышении цен на масло и мясо на 35%. Одновременно с этим на Новочеркасском электровозостроительном заводе были снижены расценки по часовой оплате труда. Началась забастовка. 1 июня толпа возмущенных рабочих вышла на главную площадь города. Одновременно туда же были созваны наряд милиции и солдаты Новочеркасского гарнизона. Последние пришли без оружия и присоединились к бастующим. 2 июня в город въехали танки. Началась стрельба по демонстрантам. В результате погибло 24 человека, 39 были ранены. Среди них оказались женщины и дети. 7 участников волнений были расстреляны по приговору Верховного суда РСФСР, 114 человек осуждены. Очевидцы вспоминали, что кровь смывали пожарными машинами, но город еще долго оставался в бурых пятнах. Правду о событиях в Новочеркасске долго скрывали. Только в начале 90-х годов в прессе появились первые публикации об июньской трагедии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

Небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

0: твоей. Добро пожаловать.
1: В Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На время каникул ивановская полиция усилит патрулирование дорог и дворов. Летом риск происшествий возрастает, школьники больше времени проводят на улице и часто остаются без присмотра взрослых. По словам правоохранителей, сообщения о травмах несовершеннолетних сейчас поступают практически ежедневно. Только в мае зарегистрировано 5 случаев выпадения детей из окон. Также растет число ДТП с участием юных водителей мопедов и мотоциклов. В прошлом году в области произошло более 50 таких аварий. Большинство по вине самих подростков. За безопасностью дорожного движения следят и в мэрии. Как сообщает администрация, в Иванове продолжается выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог. Работы идут в центре и в отдаленных районах. Всего в перечне более 160 улиц. Городские власти контролируют качество покоса. В случае жалоб жителей проводятся внеплановые проверки. Подрядчику предстоит завершить весь комплекс работ до августа. 7 студентов из Ивановской области стали победителями и призерами Олимпиады «Я профессионал». Теперь они смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования. Добавим, в этом сезоне в интеллектуальном турнире участвовало рекордное количество учащихся – более 215 тысяч человек. Высокая активность ивановцев и их уверенные результаты показывают, что вузы региона дают качественную подготовку, отметили организаторы Олимпиады. По их словам, в нашем крае есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу. Российские школьники все чаще выбирают прокат одежды для выпускного. Как сообщает РИА Новости, взять наряд в аренду планирует почти треть выпускников. Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Напомним, что у 11-классников выпускные традиционно проходят в последнюю субботу июня, а у 9-классников в середине месяца. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 70 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: ГОСУ Дизгинева, Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-333-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Гаджет-тренажер дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Audi. BMW. Mercedes. Land Rover. Lexus. Toyota. Mazda. Volkswagen. Skoda. Kia. И другие авто со всего мира. С гарантией. В Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Бензопилы Вилартек. Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. Вилартек. Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бегам. Уверенность в каждом выборе.
7: Любовь и...
8: Золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново-ФМ.
12: А за окошком месяца май.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На время каникул ивановская полиция усилит патрулирование дорог и дворов. Летом риск происшествий возрастает, школьники больше времени проводят на улице и часто остаются без присмотра взрослых. По словам правоохранителей, сообщения о травмах несовершеннолетних сейчас поступают практически ежедневно. Только в мае зарегистрировано 5 случаев выпадения детей из окон. Также растет число ДТП с участием юных водителей мопедов и мотоциклов. В прошлом году в области произошло более 50 таких аварий. Большинство по вине самих подростков. За безопасностью дорожного движения следят и в мэрии. Как сообщает администрация, в Иванове продолжается выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог. Работы идут в центре и в отдаленных районах. Всего в перечне более 160 улиц. Городские власти контролируют качество покоса. В случае жалоб жителей проводятся внеплановые проверки. Подрядчику предстоит завершить весь комплекс работ до августа. 7 студентов из Ивановской области стали победителями и призерами Олимпиады «Я профессионал». Теперь они смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования. Добавим, в этом сезоне в интеллектуальном турнире участвовало рекордное количество учащихся – более 215 тысяч человек. Высокая активность ивановцев и их уверенные результаты показывают, что вузы региона дают качественную подготовку, отметили организаторы Олимпиады. По их словам, в нашем крае есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу. Российские школьники все чаще выбирают прокат одежды для выпускного. Как сообщает РИА Новости, взять наряд в аренду планирует почти треть выпускников. Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Напомним, что у 11-классников выпускные традиционно проходят в последнюю субботу июня, а у 9-классников в середине месяца. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 70 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
9: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
12: Любовь и...
13: Золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
16: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
17: Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-Ве третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо 3 отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
11: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
12: Окна, двери, потолки, расстрой.
13: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
12: Росстрой.
13: 57-71-17.
14: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
15: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество качества. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. Бананза.
16: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
17: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
18: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
19: Телефон 59-29-49.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
11: Акция до конца месяца.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
15: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В Ивановской области отремонтируют еще две проблемные дороги. Прокуратура Родниковского района выявила множество выбоин на трассах Родники Острецово и Каминский-Турдиево. Между тем, по ним ежедневно ездят школьные автобусы. Стражи закона обратились в суд. Фемида признала бездействие областного департамента дорожного хозяйства и обязала его привести дороги в порядок. За безопасностью дорожного движения следят и в мэрии. Как сообщает администрация, в Иванове продолжается выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог. Работы идут в центре и в отдаленных районах. Всего в перечне более 160 улиц. Городские власти контролируют качество покоса. В случае жалоб жителей проводятся внеплановые проверки. Подрядчику предстоит завершить весь комплекс работ до августа. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
10: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
11: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Имплантация зубов от хороших докторов.
14: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
16: ООО «Суд из Нигелова», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-333-5-263.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На время каникул ивановская полиция усилит патрулирование дорог и дворов. Летом риск происшествий возрастает, школьники больше времени проводят на улице и часто остаются без присмотра взрослых. По словам правоохранителей, сообщения о травмах несовершеннолетних сейчас поступают практически ежедневно. Только в мае зарегистрировано 5 случаев выпадения детей из окон. Также растет число ДТП с участием юных водителей мопедов и мотоциклов. В прошлом году в области произошло более 50 таких аварий. Большинство по вине самих подростков. За безопасностью дорожного движения следят и в мэрии. Как сообщает администрация, в Иванове продолжается выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог. Работы идут в центре и в отдаленных районах. Всего в перечне более 160 улиц. Городские власти контролируют качество покоса. В случае жалоб жителей проводятся внеплановые проверки. Подрядчику предстоит завершить весь комплекс работ до августа. 7 студентов из Ивановской области стали победителями и призерами Олимпиады «Я профессионал». Теперь они смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования. Добавим, в этом сезоне в интеллектуальном турнире участвовало рекордное количество учащихся – более 215 тысяч человек. Высокая активность ивановцев и их уверенные результаты показывают, что вузы региона дают качественную подготовку, отметили организаторы Олимпиады. По их словам, в нашем крае есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу. Российские школьники все чаще выбирают прокат одежды для выпускного. Как сообщает РИА Новости, взять наряд в аренду планирует почти треть выпускников. Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Напомним, что у 11-классников выпускные традиционно проходят в последнюю субботу июня, а у 9-классников в середине месяца. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 70 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 2 июня.
1: Год 1897.
2: Император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. В расписание праздников, в которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные по православному календарю дни: обрезание и крещение Господня, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господня и Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, а также рождественские дни 25 и 26 декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, День Вознесения Господня и второй день праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен воскресных.
1: Год 1955.
2: 12 февраля 1955 года было принято постановление Совета министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. С этого постановления и началась история Байконура, носящего поначалу наименование «Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5». Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. Днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день проекты космодрома Байконур и его организационные структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба.
1: Год 1962.
2: В Новочеркасске произошли трагические события, известные также как Новочеркасский расстрел. Накануне правительство объявило о повышении цен на масло и мясо на 35%. Одновременно с этим на Новочеркасском электровозостроительном заводе были снижены расценки по часовой оплате труда. Началась забастовка. 1 июня толпа возмущенных рабочих вышла на главную площадь города. Одновременно туда же были созваны наряд милиции и солдаты Новочеркасского гарнизона. Последние пришли без оружия и присоединились к бастующим. 2 июня в город въехали танки. Началась стрельба по демонстрантам. В результате погибло 24 человека, 39 были ранены. Среди них оказались женщины и дети. 7 участников волнений были расстреляны по приговору Верховного суда РСФСР, 114 человек осуждены. Очевидцы вспоминали, что кровь смывали пожарными машинами, но город еще долго оставался в бурых пятнах. Правду о событиях в Новочеркасске долго скрывали. Только в начале 90-х годов в прессе появились первые публикации об июньской трагедии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
14: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
15: Любовь и... золото на Иваново ФМ.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
15: С бриллиантами.
16: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
18: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет-тренажер дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо 3 отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
7: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
8: А что еще?
7: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
8: Выгодно.
7: Да, но предложение ограничено.
8: Бегу звонить.
7: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-333-5-0-263.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
12: Выгодно?
11: Да.
12: Где?
11: В высшей лиге.
13: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
14: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
15: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
17: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново-ФМ.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В Ивановской области отремонтируют еще две проблемные дороги. Прокуратура Родниковского района выявила множество выбоин на трассах Родники Острецово и Каминский-Турдиево. Между тем, по ним ежедневно ездят школьные автобусы. Стражи закона обратились в суд. ФИМИДА признала бездействие областного департамента дорожного хозяйства и обязала его привести дороги в порядок. За безопасностью дорожного движения следят и в мэрии. Как сообщает администрация, в Иванове продолжается выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог. Работы идут в центре и в отдаленных районах. Всего в перечне более 160 улиц. Городские власти контролируют качество покоса. В случае жалоб жителей проводятся внеплановые проверки. Подрядчику предстоит завершить весь комплекс работ до августа. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
13: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

Следить за собой, вне всякого сомнения, нужно, полезно и важно. Однако, как мы можем догадаться, наблюдать и внимательно следить можно не только за собственной персоной, но еще и за другим большим количеством очень интересных вещей. В частности, например, вот если вы следите за Иваново FM, то знаете, что в 12.00 надо делать чуть-чуть погромче звук у приемников, потому что начинается программа «Привет в обед», которая стартовала. И сегодня на студийных 12.05 я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа. Конечно, следите желательно за всем эфиром в принципе, но давайте, друзья, обо всем по порядку, об этом тоже поподробнее расскажу. Первый момент. Телефон для сообщения остался у нас 8-920-678-3148. И если он не изменился, то это значит, что до 13.00 мы все так же передаем ваши приветы, выполняем музыкальные заявки, делимся хорошим настроением, озвучиваем все, что вы хотели бы услышать в эфире. Поэтому, если есть вам что сказать, обязательно телефон в руки и пишите нам как можно скорее, чтобы успеть в течение этого часа все озвучить в эфире. Второй момент, который важно озвучить. Сегодня в течение этого часа мы снова осчастливим двух наших дорогих слушателей, которые участвуют в нашей акции «Любовь и золото». Друзья, я уже вчера говорил про грандиозность этого события. 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений мы разыграем в течение месяца с лишним. До 8 июля будет проходить розыгрыш. Каждый участник, который выигрывает ежедневный приз или ежедневные призы, но к этому тоже позже, становится автоматически финалистом и получает возможность также принять участие в розыгрыше главного приза. Это серьги с бриллиантами, друзья. По-моему, даже словосочетание это само по себе звучит очень солидно. Ну а почему я все время говорю про подарки в множественном числе и что там надо делать за эфирным временем? В общем, дело в том, друзья, что звонить мы вам будем не только в течение программы «Привет, обед», но и в течение всего дня. Поэтому, если не хотите вы пропустить свою удачу, во-первых, держите телефоны наготове, а во-вторых, если еще не поделились с нами вашими контактами, отправляйтесь в группу ВКонтакте, уж простите за каламбур, и по специальному QR-коду переходите на форму, оставляйте там свою контактную информацию и участвуйте в этой замечательной акции. За окном, конечно, уже давно не апрель, но мы все-таки послушаем песню «Апрель» в исполнении группы Animal Jazz, далее на Иваново FM, а сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Час приветов и музыкальных заявок на Иваново FM начался совсем недавно, друзья. Сейчас уже 12 минут первого. Я думаю, что самое время перейти к первому сообщению, которое прислала Надежда. Пишет она следующее. Добрый день, любимый Иваново FM. Хочу передать привет всем коллегам и особенно любимому мужу Александру. Пожелать хорошего настроения и продуктивного рабочего дня. Поставьте, пожалуйста, песню «Домой» группы «Пилот». Песня «Домой», это которая 156-й, называется. Мы ее обязательно послушаем. Надежда, спасибо большое, что попросили ее поставить. «Пилот» прозвучит уже в течение следующей минуты. Обязательно дождитесь. Я вот, кстати, хотел уточнить. Конечно, присоединяюсь к пожеланиям хорошего настроения, продуктивного рабочего дня. А ваш муж еще и ваш коллега по такому интересному совпадению. Мне кажется, это очень здорово, когда в коллективе у тебя в любом случае есть понимающий человек, который всегда поддержит и поможет. Но как бы то ни было, всем хорошего настроения и продуктивного рабочего дня. Желаю вместе с вами, Надежда.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
2: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
1: И можно заехать сразу?
2: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
3: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Внимание, внимание. Внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
6: Акция до конца месяца.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
9: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
10: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
9: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
10: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
9: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
11: Уважаемый Михаил Анисимов, Иваново FM поздравляет вас с днем рождения. Погода сегодня выдала классический вариант: ни тепло, ни холодно, ни жарко, ни морозно. И главное, дождика вроде не должно быть. Уже счастье. Желаем вам, чтобы в жизни не было ни резких похолоданий, ни изнуряющей жары, а только комфортные градусы удачи.
0: Иваново FM.

Продолжаем, друзья, делиться хорошим настроением, слушать хорошую музыку в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Ваши сообщения продолжают нам прилетать, но если вы еще ничего не написали, а очень хотите и не знаете, как это сделать, то номер телефона для сообщений 8-920-678-3148 вам в помощь. Есть еще группа ВКонтакте, наша замечательная, на нее можно подписаться, так вы будете в курсе всех самых актуальных событий, которые происходят у нас в эфире очень часто, как вы могли заметить. Ну и еще в этой же самой группе ВКонтакте лежит QR-код, по которому можно перейти и поучаствовать в нашей новой акции «Любовь и золото». Пишет Сергей. Добрый день в обед, Иваново FM, а также все радиослушатели. Сегодня, оказывается, день лысых, так что смело можно поздравить этих счастливых людей. Я думаю, что все с нетерпением ждут по-настоящему летнюю погоду, и я с твердой уверенностью могу сказать, что мы ее 100% дождемся. Предлагаю послушать песню «Герой асфальта» Арии. Сергей, спасибо вам большое за сообщение. Я, честно говоря, не знал про то, что сегодня день лысых, но вам спасибо большое за то, что вы нам напомнили, а вернее даже рассказали про такой интересный праздник. Я могу только поздравить действительно этих счастливых людей. Я надеюсь, что у них все сегодня и, в принципе, будет замечательно. А теплые погоды мы однозначно дождемся. Говорят, что все изменится в лучшую сторону уже совсем скоро, поэтому главное оставаться, надеяться и верить. Послушаем Арию, «Герой асфальта», уже буквально в течение нескольких следующих минут, поэтому обязательно дождитесь. Всего вам доброго. Друзья, у меня, честно говоря, руки уже чешутся позвонить кому-нибудь и подарить первый на сегодня подарок. Напоминаю, что это сертификат на покупку ювелирных украшений. А спонсор нашей игры «Любовь и золото» – ювелирная улица Приволжская. Уникальное место, где воплощаются самые интересные и изысканные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжская, «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», город Приволжск, улица Фабричная, дом 9. И «Новиков», город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. Позвоним одному из наших финалистов, участников уже совсем скоро, поэтому, друзья, если оставляли заявку, пожалуйста, держите наготове телефон и готовьтесь принимать наш звонок.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Дарить подарки просто и приятно, скажу я вам, друзья мои. Мне кажется, вы сами сейчас вполне спокойно в этом убедитесь, потому что первый участник нашей сегодняшней игры «Любовь и золото» на связи прямо со мной сейчас. Это прекрасная Елена. Елена, добрый день. Алло, Елена, вы с нами? Кто-то не хочет, Елена, выходить с нами на связь, друзья. Возможно, какие-то технические неполадки, возможно, что-то еще. Но, тем не менее, это не значит, что мы прекратим попытки дозваниваться до вас и попытки вручать вам подарки. Свяжусь с Еленой буквально вот через несколько минут, друзья. Оставайтесь рядом и слушайте Иваново-ФМ.

0: Суббота на Иваново ФМ.
1: Никакие технические неполадки не смогут остановить нас, друзья, от того, чтобы подарить вам замечательный подарок в игре «Любовь и золото» на Иваново ФМ. До Елены мы, к сожалению, пока дозвониться так и не смогли, но, Елена, если вы это слушаете, у нас длинные руки, и мы до вас еще обязательно доберемся до конца этого часа, не переживайте. У нас, как я уже объявлял сегодня, победителей сегодня должно быть двое. И вот вторым слушателем, чья заявка сегодня выпала по воле генератора случайных чисел, стал Михаил. Михаил прямо сейчас со мной на связи. Михаил, здравствуйте.
2: Радио Иваново, приветствую.
1: Вот это...
2: Привет, рад вас слышать.
1: Вот это вот приятно. Вот вы сразу с козырей заходите, Михаил. Нравитесь вы мне. Это хороший у вас подход. Ну что, готовы прямо сейчас в прямом эфире признаться в любви?
2: Да, конечно.
1: Замечательно. Кому будете признаваться?
2: Естественно, своей супруге. Ее зовут Мария.
1: Мария, вам большой привет. Прямо в эфире Иваново ФМ. Все, Михаил, давайте, дерзайте, мы вас слушаем внимательно.
2: Мария, дорогая, моя прекрасная, я тебя очень сильно люблю. Ты у меня лучше всех на свете.
1: Ну, просто, вот я считаю, стыдно было бы мне, если бы я после такого признания не вручил бы вам сегодняшний подарок, Михаил. Вы становитесь финалистом нашего розыгрыша, это во-первых. Во-вторых, получаете сертификат 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская» и претендуете теперь еще и на главный приз – золотые серьги с бриллиантами, которые мы разыграем 8 июля в День семьи, любви и верности. Это недвусмысленный намек на то, что 8 июля обязательно, как штык, мы должны вас встретить в 12.00 в программе «Привет в обед». Вы обязательно должны нас слушать, потому что именно на вас может указать рука удачи. Вот так вот я вам скажу.
2: Было бы очень неплохо. Спасибо огромное. Очень приятно вас слышать. Хотелось вам пожелать дальнейшего роста, больше радовать, еще больше радовать ваших слушателей. А мы всегда будем с вами.
1: Михаил, это просто замечательные слова, и я очень вам благодарен за то, что вы с такой теплотой относитесь к нашей станции. Спасибо вам большое еще раз. Я понимаю, начало рабочей недели, все заняты, поэтому мы вас больше не отвлекаем. Свяжемся с вами обязательно, расскажем, где и как получать приз. Всего вам сегодня наилучшего. До свидания.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Друзья, первый приз на сегодня нашел своего обладателя. Михаил замечательно выступил в эфире, признался в любви дорогому человеку. Это приятно, а тем более можно вот еще и порадовать этого самого любимого человека замечательным подарком, который мы разыгрываем в течение нашей акции. У нас сегодня запланирован еще один победитель, поэтому оставайтесь на Иваново ФМ и слушайте хорошую музыку и заряжайтесь хорошим настроением.

Группу «Алиса» послушали только что в эфире Иваново FM. Песня называлась «Дождь и я». Надо решать, что будем слушать дальше, друзья. Без вашей помощи мы, конечно, этого сделать никак не можем. А мы даже если и можем, то, может быть, и не хотим. Потому что «Привет в обед» — это час ваших музыкальных заявок и ваших любимых песен. Пишет Сергей. Привет генераторам хорошего настроения, команде Иваново FM и, естественно, всем собравшимся у приемников. Погодка налаживается, с чем, собственно, и поздравляю. Можно что-нибудь из электропартизанов. Сергей, вот вы сегодня прямо все нас так нахваливаете, мне даже, право, неловко немножко, но это все-таки очень приятно. Спасибо вам большое за генераторов хорошего настроения. От меня тоже летит большой привет всем собравшимся у приемников. А вот насчет погоды я не могу пока с вами согласиться, пока своими глазами не увижу. Вот когда смогу убедиться, что погода налаживается, тогда будем разговаривать. Но тем не менее, отчасти на слово я вам верю. Группу «Электропартизаны» послушаем прямо сейчас. Песня «За острый край» звучит специально для вас.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
2: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
3: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Любовь и...
10: Золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.
13: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново ФМ сегодня день рождения.
14: Уважаемый Денис Баландин, Иваново ФМ от всей души поздравляет вас с днем рождения на второй день лета. Погода сегодня в режиме ни рыба, ни мясо, ни тепло и ни холодно. Вы, Денис, видимо, договорились с природой о нейтралитете. Желаем вам, чтобы в жизни вы никогда не попадали в зону турбулентности, а баланс был только в приятных вещах.
0: Дома с вами Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
2: Такой немного суматошный день сегодня, друзья. Начало недели, и все в делах рабочих, все в заботах. Но, тем не менее, отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы находите время выйти с нами на связь, выйти с нами в эфир для того, чтобы поучаствовать в игре «Любовь и золото». Наталья прямо сейчас с нами на телефоне. Наталья, добрый день.
3: Да, добрый день.
2: А, ну, признайтесь, неожиданно мы вам позвонили, да? Прямо как-то все быстро, сумбурно получилось.
3: Есть такое, да.
2: Ну, вот так вот, да, надо иногда врасплох заставать, чтобы какое-то движение было, какой-то интересный интерактив. Наталья, вы нам оставляли заявку на участие в акции, поэтому готовы ли вы прямо сейчас признаться в любви в прямом эфире, спрошу я вас.
3: Да, конечно.
2: Вот это вот хороший настрой, потому что приятные слова говорить просто и легко, тем более, когда за них призы брать. Кому будете признаваться в любви?
3: Хотел бы признаться самому дорогому человеку в моей жизни. Это моей маме.
2: Так, давайте что-нибудь еще поразвернуть ей, вот прям интересное.
3: Да, хочу в преддверии, так сказать, великолепного праздника, который у нас будет в июле месяце. Хочу вот признаться моей самой любимой, дорогой маме. Спасибо, что она у меня есть. Очень ее люблю, ценю. Спасибо, что вырастила меня таким замечательным человеком, без ложной скромности, умной, доброй, порядочной. Спасибо, мама, тебе за все.
2: Наталья, вот вы знаете, что я вам скажу? Вот я сейчас вас слушал и прямо заслушался, а ведь мы с вами очень внезапно попали в эфир, и, можно даже сказать, не было у вас до пары минут для того, чтобы как-то вот мысли сформулировать и подготовиться. Блестящее поздравление, блестящее признание в любви, Наталья. Спасибо вам большое. Я с удовольствием вручаю вам наш сегодняшний приз. Сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». Ну и не забывайте, конечно, вот, не забывайте еще, вот я быстренько скажу, что 8 июля, в День любви, семьи и верности, в тот самый праздник, который вы так красиво нам описали, мы разыграем золотые серьги с бриллиантами. И теперь вы, получается, тоже имеете возможность их выиграть. Поэтому 8 июля обязательно будьте рядом с нами и слушайте эфир.
3: Обязательно. Спасибо вам огромное. Спасибо за такой розыгрыш, за такую акцию. Очень приятно.
2: Я вот прям не устаю удивляться. Сегодня какой-то неназванный день радио. Все нас так хвалят. Просто вот очень приятно. Спасибо большое, Наталья. Все, не задерживаю вас больше. Еще раз спасибо. Свяжемся мы с вами. Расскажем, где и как получать призы. До свидания. Хорошего вам дня.
3: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Друзья, вот так вот просто и легко произносятся слова любви на Иваново-ФМ, и их каждый раз невероятно приятно слушать. Я отмечу еще раз, что спонсор нашего розыгрыша – ювелирная улица Приволжска. Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

финальным сообщением на сегодня, друзья, станет привет от Устима. Пишет он следующее. Доброго дня, Кирилл и команда Иванова ФМ. Хотелось бы призвать более теплое лето песней «Жара» в исполнении Чичериной и пожелать хорошего настроения Татьяне. Устим, и Татьяне, и вам хорошего настроения в завершении этого часа. Желаем мы всей команды Иванова ФМ. Слушайте «Жару», песню по вашей музыкальной заявке. В конце этого часа она прозвучит. А я на сегодня прощаюсь. Друзья, встречаемся завтра в середине недели в 12:00 ровно в программе «Привет в обед», чтобы слушать больше любимых песен, делиться хорошим настроением и передавать приветы. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю всем замечательного дня и отличного настроения. Всем пока!

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Три проекта благоустройства представит Ивановская область на всероссийский конкурс. Так в Шуе предлагают обновить набережную Тезы, а в Кинешме создать сад с фонтаном на Театральной площади. А проект преображения Лежнева отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для поселка видов домотканного текстиля. Концепция объединяет мемориальную площадь, пешеходный бульвар и площадь у колокольни. Там появится сухой фонтан, амфитеатр, игровые пространства для детей и тихие зоны отдыха. С наступлением сезона отпусков россияне чаще покупают билеты, бронируют гостиницы и оформляют онлайн-заказы. На этом фоне традиционно растет активность интернет-мошенников, пишет газета.ру. В этом году объем спама на туристическую тематику заметно увеличился. Одной из самых распространенных схем обмана остаются уведомления о якобы возникших проблемах с бронированием или оплатой поездки. Пользователи убеждают перейти по ссылке для подтверждения данных или повторной оплаты, после чего они попадают на поддельные сайты и вводят реквизиты банковских карт. В Тейковском ФОКе по требованию властей снизили цены. На днях чиновники областного правительства внепланово посетили недавно открывшийся спорткомплекс и остались недовольны доступностью абонементов для тейковчан. Руководство «Волны» отреагировало моментально. Стоимость посещения там упала более чем на 20%. Добавим, что в ФОКе организованы бесплатные занятия для воспитанников местной спортшколы, а также дошколят. А для посетителей старшего поколения действует специальный льготный тариф. Даже 15-минутное использование искусственного интеллекта может негативно сказываться на производительности труда и мотивации. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на американских ученых. В ходе исследования испытуемые решали стандартные задачи для вступительных экзаменов и писали эссе. Половина участников выполняла задания самостоятельно, а остальные пользовались чат-ботами. Через некоторое время второй группе запретили использовать нейросети. После этого они стали пропускать задачи в два раза чаще, чем те, кто изначально решал их без помощи ИИ.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 70 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 июня.
1: Год 1897.
2: Император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. В расписание праздников, в которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные по православному календарю дни: обрезание и крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господня и Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, а также рождественские дни 25 и 26 декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, День Вознесения Господня и второй день праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен воскресных.
1: Год 1955.
2: 12 февраля 1955 года было принято постановление Совета министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. С этого постановления и началась история Байконура, носящего поначалу наименование «Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5». Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. Днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день проекты космодрома Байконур и его организационные структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба.
1: Год 1962.
2: В Новочеркасске произошли трагические события, известные также как Новочеркасский расстрел. Накануне правительство объявило о повышении цен на масло и мясо на 35%. Одновременно с этим на Новочеркасском электровозостроительном заводе были снижены расценки по часовой оплате труда. Началась забастовка. 1 июня толпа возмущенных рабочих вышла на главную площадь города. Одновременно туда же были созваны наряд милиции и солдаты Новочеркасского гарнизона. Последние пришли без оружия и присоединились к бастующим. 2 июня в город въехали танки. Началась стрельба по демонстрантам. В результате погибло 24 человека, 39 были ранены. Среди них оказались женщины и дети. 7 участников волнений были расстреляны по приговору Верховного суда РСФСР, 114 человек осуждены. Очевидцы вспоминали, что кровь смывали пожарными машинами, но город еще долго оставался в бурых пятнах. Правду о событиях в Новочеркасске долго скрывали. Только в начале 90-х годов в прессе появились первые публикации об июньской трагедии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
11: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
12: А что еще?
11: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
12: Выгодно.
11: Да, но предложение ограничено.
12: Бегу звонить.
11: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
13: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
14: Акция до конца месяца.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: Выгодно?
15: Да!
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Каникулы. Школы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Судоснедевала», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-333-00-263.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет-тренажер-дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
5: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
9: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо 3 отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на «Боспартс.ру», заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
9: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
11: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
10: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
2: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ. Первое.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Три проекта благоустройства представит Ивановская область на всероссийский конкурс. Так в Шуе предлагают обновить набережную Тезы, а в Кинешме создать сад с фонтаном на Театральной площади. А проект преображения Лежнева отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для поселка видов домотканного текстиля. Концепция объединяет мемориальную площадь, пешеходный бульвар и площадь у колокольни. Там появится сухой фонтан, амфитеатр, игровые пространства для детей и тихие зоны отдыха. С наступлением сезона отпусков россияне чаще покупают билеты, бронируют гостиницы и оформляют онлайн-заказы. На этом фоне традиционно растет активность интернет-мошенников, пишет газета.ру. В этом году объем спама на туристическую тематику заметно увеличился. Одной из самых распространенных схем обмана остаются уведомления о якобы возникших проблемах с бронированием или оплатой поездки. Пользователи убеждают перейти по ссылке для подтверждения данных или повторной оплаты, после чего они попадают на поддельные сайты и вводят реквизиты банковских карт. В Тейковском ФОКе по требованию властей снизили цены. На днях чиновники областного правительства внепланово посетили недавно открывшийся спорткомплекс и остались недовольны доступностью абонементов для тейковчан. Руководство «Волны» отреагировало моментально. Стоимость посещения там упала более чем на 20%. Добавим, что в ФОКе организованы бесплатные занятия для воспитанников местной спортшколы, а также дошколят. А для посетителей старшего поколения действует специальный льготный тариф. Даже 15-минутное использование искусственного интеллекта может негативно сказываться на производительности труда и мотивации. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на американских ученых. В ходе исследования испытуемые решали стандартные задачи для вступительных экзаменов и писали эссе. Половина участников выполняла задания самостоятельно, а остальные пользовались чат-ботами. Через некоторое время второй группе запретили использовать нейросети. После этого они стали пропускать задачи в два раза чаще, чем те, кто изначально решал их без помощи ИИ.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 70 копеек.

0: Иваново FM.
1: Вернись, дверь не заперта.

дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль,

Словно мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Вниманию автомобилистов, в Иванове заработали новые комплексы для фиксации дорожных нарушений. Их установили на перекрестках проспекта Ленина с улицами Ермака и Громобоя. Камеры фиксируют проезд на красный свет, заезд за стоп-линию и неправильное расположение транспорта. Тем временем средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Об этом сообщает ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к авариям. Предполагается, что такие коррективы субъекты внесут в свои нормативные акты уже в этом году. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена — уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
14: Пора менять дверь.
15: АТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
16: Выгодно?
17: Да.
16: Где?
17: В высшей лиге.
18: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
19: Любовь и...
5: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 июня.
1: Год 1897.
2: Император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. В расписание праздников, в которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные по православному календарю дни: обрезание и крещение Господня, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господня и Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, а также рождественские дни 25 и 26 декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, День Вознесения Господня.

0: Господня и второй день праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен воскресных.
1: Год 1955.
0: 12 февраля 1955 года было принято постановление Совета министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. С этого постановления и началась история Байконура, носящего поначалу наименование «Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5». Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. Днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день проекты космодрома Байконур и его организационные структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба.
1: Год 1962.
0: В Новочеркасске произошли трагические события, известные также как Новочеркасский расстрел. Накануне правительство объявило о повышении цен на масло и мясо на 35%. Одновременно с этим на Новочеркасском электровозостроительном заводе были снижены расценки по часовой оплате труда. Началась забастовка. 1 июня толпа возмущенных рабочих вышла на главную площадь города. Одновременно туда же были созваны наряд милиции и солдаты Новочеркасского гарнизона. Последние пришли без оружия и присоединились к бастующим. 2 июня в город въехали танки. Началась стрельба по демонстрантам. В результате погибло 24 человека, 39 были ранены. Среди них оказались женщины и дети. 7 участников волнений были расстреляны по приговору Верховного суда РСФСР, 114 человек осуждены. Очевидцы вспоминали, что кровь смывали пожарными машинами, но город еще долго оставался в бурых пятнах. Правду о событиях в Новочеркасске долго скрывали. Только в начале 90-х годов в прессе появились первые публикации об июньской трагедии.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-233-00-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Девочки смеются.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет-тренажер дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
5: А что еще?
4: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
5: Выгодно.
4: Да, но предложение ограничено.
5: Бегу звонить.
4: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Выгодно?
5: Да.
7: Где?
5: В высшей лиге.
7: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня в высшей лиге.
8: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
5: Любовь и...
9: Золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается.

0: за него садиться, но и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо 3 отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Дрингем, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
10: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области лекарства для льготников начинают поступать на центральный склад. Потом они появятся в аптеках, где пациенты смогут получить их по рецептам. Об этом сообщили в облздраве. Напомню, ранее в правительстве заявили, что основная причина нехватки льготных лекарств – кадровый вопрос. В начале этого года одновременно ушли из департамента здравоохранения все сотрудники, которые отвечали за проведение закупочных процедур. Из-за ситуации с увольнением персонала все вопросы сдвинулись по срокам. Сейчас проблема с кадрами решается. Тем временем в России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. В Иванове полным ходом идет обновление путепровода на улице Смольной. Дорожники уже выполнили первую очередь ремонта. На половине моста открыли движение транспорта и пешеходов. По контракту закончить реконструкцию должны до ноября. В планах мэрии в этом году привести в порядок весь основной транспортный путь в микрорайоне Авдотина. В ближайшее время стартует ремонт самой улицы Смольной. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Пользователи сервисов для изучения родословной исследуют семейную историю по нескольким направлениям. Ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных. Составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. С начала этого года наибольшие объемы трафика зафиксированы на сайте с архивными документами «Память народа». В топ-3 городов лидирующих по интересу к генеалогическим сервисам вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 70 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За что прошел полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: На работе с вами Иванова ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
10: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
11: Акция до конца месяца.
12: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Сургутскнефтегазовая», Владимирская область, село Чириково, ОКН 13-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Вниманию автомобилистов, в Иванове заработали новые комплексы для фиксации дорожных нарушений. Их установили на перекрестках проспекта Ленина с улицами Ермака и Громобоя. Камеры фиксируют проезд на красный свет, заезд за стоп-линию и неправильное расположение транспорта. Тем временем средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Об этом сообщает ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к авариям. Предполагается, что такие коррективы субъекты внесут в свои нормативные акты уже в этом году. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать. А можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. С вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Когда идет дождь,

0: идет дождь.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
6: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Любовь и...
4: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Имплантация зубов от хороших докторов.
15: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области лекарства для льготников начинают поступать на центральный склад. Потом они появятся в аптеках, где пациенты смогут получить их по рецептам. Об этом сообщили в облздраве. Напомню, ранее в правительстве заявили, что основная причина нехватки льготных лекарств – кадровый вопрос. В начале этого года одновременно ушли из департамента здравоохранения все сотрудники, которые отвечали за проведение закупочных процедур. Из-за ситуации с увольнением персонала все вопросы сдвинулись по срокам. Сейчас проблема с кадрами решается. Тем временем в России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. В Иванове полным ходом идет обновление путепровода на улице Смольной. Дорожники уже выполнили первую очередь ремонта. На половине моста открыли движение транспорта и пешеходов. По контракту закончить реконструкцию должны до ноября. В планах мэрии в этом году привести в порядок весь основной транспортный путь в микрорайоне Авдотина. В ближайшее время стартует ремонт самой улицы Смольной. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Пользователи сервисов для изучения родословной исследуют семейную историю по нескольким направлениям. Ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных. Составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. С начала этого года наибольшие объемы трафика зафиксированы на сайте с архивными документами «Память народа». В топ-3 города лидирующих по интересу к генеалогическим сервисам вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 июня.
1: Год 1897.
2: Император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. В расписание праздников, в которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные по православному календарю дни: обрезание и крещение Господня, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господня и Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, а также рождественские дни 25 и 26 декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, День Вознесения Господня и второй день праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен воскресных.
1: Год 1955.
2: 12 февраля 1955 года было принято постановление Совета министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. С этого постановления и началась история Байконура, носящего поначалу наименование «Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5». Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. Днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день проекты космодрома Байконур и его организационные структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба.
1: Год 1962.
2: В Новочеркасске произошли трагические события, известные также как Новочеркасский расстрел. Накануне правительство объявило о повышении цен на масло и мясо на 35%. Одновременно с этим на Новочеркасском электровозостроительном заводе были снижены расценки по часовой оплате труда. Началась забастовка. 1 июня толпа возмущенных рабочих вышла на главную площадь города. Одновременно туда же были созваны наряд милиции и солдаты Новочеркасского гарнизона. Последние пришли без оружия и присоединились к бастующим. 2 июня в город въехали танки. Началась стрельба по демонстрантам. В результате погибло 24 человека, 39 были ранены. Среди них оказались женщины и дети. Семеро участников волнений были расстреляны по приговору Верховного суда РСФСР. 114 человек осуждены. Очевидцы вспоминали, что кровь смывали пожарными машинами, но город еще долго оставался в бурых пятнах. Правду о событиях в Новочеркасске долго скрывали. Только в начале 90-х годов в прессе появились первые публикации об июньской трагедии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
13: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
14: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
15: Акция до конца месяца. Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет-тренажер дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис» и «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
9: Компания «Олимп Плюс» – производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс. Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
11: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
14: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
13: Телефон 59-29-49.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Любовь и...
6: Золото на Иваново ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
15: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
17: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области лекарства для льготников начинают поступать на центральный склад. Потом они появятся в аптеках, где пациенты смогут получить их по рецептам. Об этом сообщили в облздраве. Напомню, ранее в правительстве заявили, что основная причина нехватки льготных лекарств – кадровый вопрос. В начале этого года одновременно ушли из департамента здравоохранения все сотрудники, которые отвечали за проведение закупочных процедур. Из-за ситуации с увольнением персонала все вопросы сдвинулись по срокам. Сейчас проблема с кадрами решается. Тем временем в России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. В Иванове полным ходом идет обновление путепровода на улице Смольной. Дорожники уже выполнили первую очередь ремонта. На половине моста открыли движение транспорта и пешеходов. По контракту закончить реконструкцию должны до ноября. В планах мэрии в этом году привести в порядок весь основной транспортный путь в микрорайоне Авдотино. В ближайшее время стартует ремонт самой улицы Смольной. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Пользователи сервисов для изучения родословной исследуют семейную историю по нескольким направлениям. Ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных. Составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. С начала этого года наибольшие объемы трафика зафиксированы на сайте с архивными документами «Память народа». В топ-3 города лидирующих по интересу к генеалогическим сервисам вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо 3 отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
12: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус, концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Новая норма коснется граждан, которые используют платные стоянки.

0: не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В министерстве подчеркивают, что эта инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. В Иванове полным ходом идет обновление путепровода на улице Смольной. Дорожники уже выполнили первую очередь ремонта. На половине моста открыли движение транспорта и пешеходов. По контракту закончить реконструкцию должны до ноября. В планах мэрии в этом году привести в порядок весь основной транспортный путь в микрорайоне Авдотина. В ближайшее время стартует ремонт самой улицы Смольной. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
4: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области лекарства для льготников начинают поступать на центральный склад. Потом они появятся в аптеках, где пациенты смогут получить их по рецептам. Об этом сообщили в облздраве. Напомню, ранее в правительстве заявили, что основная причина нехватки льготных лекарств – кадровый вопрос. В начале этого года одновременно ушли из департамента здравоохранения все сотрудники, которые отвечали за проведение закупочных процедур. Из-за ситуации с увольнением персонала все вопросы сдвинулись по срокам. Сейчас проблема с кадрами решается. Тем временем в России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. В Иванове полным ходом идет обновление путепровода на улице Смольной. Дорожники уже выполнили первую очередь ремонта. На половине моста открыли движение транспорта и пешеходов. По контракту закончить реконструкцию должны до ноября. В планах мэрии в этом году привести в порядок весь основной транспортный путь в микрорайоне Авдотина. В ближайшее время стартует ремонт самой улицы Смольной. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Пользователи сервисов для изучения родословной исследуют семейную историю по нескольким направлениям. Ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных. Составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. С начала этого года наибольшие объемы трафика зафиксированы на сайте с архивными документами «Память народа». В топ-3 городов, лидирующих по интересу к генеалогическим сервисам, вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды,

неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: Бонне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: В пути с вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
0: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня в высшей лиге.
4: Любовь и...
1: золото на Иваново FM.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
1: с бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
7: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в Ните, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Ните. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой. 5000 ярдов.

0: от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Иваново FM. Первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.